Rock Grill και Rock Sugar. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 2, οπότε η χαρά ήταν στο μικρόφωνο, γιατί από εδώ και πέρα θα είστε παρέα με Στέργιο Τσουρνάβα. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είναι στο μικρόφωνο. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Καλό μεσημέρι σε όλους. We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we